Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет.

0: Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L-TU-3700-374 для слушателей старше 16 лет.
1: Слушайте «Иваново ФМ» – первое областное радио.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. С вами «Иваново ФМ». Первая областная.

0: Иванове 6 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. 26 жителей Ивановской области сдали экзамен по математике на 100 баллов. Такой результат впервые в истории региона. Отличились ученики школ Иваново и Тикова. Больше всего максимальных результатов у выпускников 33-го лицея. Сейчас в нашем крае уже 39 стобальников. Напомним, те из них, кто поступит в областные вузы, получат региональную поддержку 100 тысяч рублей. В Иванове продолжается комплексный ремонт улично-дорожной сети. Сейчас работы идут на 20 объектах. Строители меняют дорожное полотно и приводят в порядок тротуары. Для покрытия используют современные асфальтобетонные смеси, которые выдерживают интенсивный трафик и перепады температур. Укладка асфальта на проезжей части проходит в основном ночью, чтобы не создавать затруднений для транспорта. Как сообщает мэрия, ремонт завершается в переулке Милиции, на улицах Матросова, Кирякиных, домостроителей и маршала Жаворонкова. Ивановскому парку Степанова сегодня исполняется 101 год. Он появился после революции 1917-го, когда усадьба фабриканта Александра Горелина вместе с сосновым лесом стала городской рекреационной зоной. 23 июня 1925 года бывший Горелинский парк был официально переименован в городской парк имени Василия Степанова. Территория получила свое название в честь большевика-подпольщика. В советские годы парк расширили, реконструировали, и сейчас он занимает площадь в 70 гектаров. По случаю знаменательной даты ивановцев и гостей города приглашают на большой праздник. В ближайшее воскресенье посетителей ждет благотворительная ярмарка, мастер-классы, концерты и многое другое. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация. Радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 73 рубля 90 копеек. Официальный курс евро 84 рубля 87 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 68%, ветер северо-западный 4,6 метров в секунду. Температура днем до 22 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM. Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
6: Иваново, как слышно? Впервые в городе выставка «Космопарк». Виртуальная реальность, современные технологии и космические аттракционы. Приходи с 24 июня в ТРЦ «Серебряный город 0+.»
7: Ваш бизнес требует надежных партнеров? «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
8: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
9: ГОС Удосмитивала, Владимирская область, село Чириково, УКРН 13-233-00-363.
10: В магазине «Мастак» есть все к сезону. Лопаты, грабли, тележки, культиваторы, мотоблоки, триммеры, газонокосилки, измельчители веток, насосы, шланги и еще много-много всего. Ждем вас в магазине «Мастак», Смирнова 2.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 23 июня.
1: Год 1944.
2: В ходе Великой Отечественной войны началась операция «Багратион», которая стала триумфом советского военного искусства. Эта крупномасштабная стратегическая наступательная операция началась в Белоруссии и стала одной из крупнейших военных операций за всю историю человечества. В ней приняли участие более 2,5 миллиона человек с обеих сторон. Она включала в себя два этапа и закончилась 29 августа 1944 года. Свое название операции получила в честь российского полководца Отечественной войны 1812 года Петра Багратиона, а разрабатывалась она Константином Рокоссовским совместно с Александром Василевским и Георгием Жуковым. Белоруссия была оккупирована фашистами с самого начала войны, и здесь немцы за это время создали достаточно мощную оборону, поэтому при подготовке к наступлению на данном направлении советское командование подготовило и провело огромную работу по обеспечению скрытности перемещения сил Красной Армии и по введению противника в заблуждение. Части перемещались на исходные позиции по ночам, соблюдая радиомолчание, а параллельно велось ложное сосредоточение войск на Кишиневском направлении. Из Белоруссии в тыл увозились целые эшелоны с макетами боевой техники. И это принесло желаемый результат. Враг ничего не заподозрил. К тому же проводилась тщательная разведка сил и позиций противника, а перед началом операции большую помощь оказали белорусские партизаны, совершившие множество успешных диверсий на коммуникациях гитлеровцев. Операция «Багратион» началась 23 июня 1944 года с артиллерийской подготовки, после чего войска 1-го Прибалтийского, 3-го, 2-го и 1-го Белорусского фронтов перешли в наступление, которое продолжалось 2 месяца. Немецко-фашистские войска потеряли за это время около 400 тысяч человек убитыми, ранеными и пленными. Были захвачены живыми 22 немецких генерала, еще 10 погибли. Советские войска потеряли до 180 тысяч погибшими, пропавшими без вести и пленными, а также около 600 тысяч ранеными и больными.
1: Год 1987.
2: В Москве в кинотеатре «Мир» состоялась премьера фильма «Человек с бульвара Капуцинов», поставленного режиссером Аллой Суриковой по сценарию Эдуарда Акопова. В фильме снимались Андрей Миронов, Николай Караченцев, Олег Табаков, Михаил Боярский, Александра Яковлева и другие. Картина имела огромный успех. За год проката ее посмотрели 60 миллионов зрителей.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
5: Лифты от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
6: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
7: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова 25Б.
8: Окна, мебель, двери. Все, что нужно есть. Приходи в ТМК на Строителей 76.
9: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современное, безопасное и безопасное.

0: Контактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
1: Любовь и...
2: золото на Иваново ФМ.
3: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
1: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
2: С бриллиантами.
3: Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
4: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. Слушайте Иваново ФМ, первое областное радио.

0: Иванове 7 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. 26 жителей Ивановской области сдали экзамен по математике на 100 баллов. Такой результат впервые в истории региона. Отличились ученики школ Иваново и Тикова. Больше всего максимальных результатов у выпускников 33-го лицея. Сейчас в нашем крае уже 39 стобальников. Напомним, те из них, кто поступит в областные вузы, получат региональную поддержку 100 тысяч рублей. В Иванове продолжается комплексный ремонт улично-дорожной сети. Сейчас работы идут на 20 объектах. Строители меняют дорожное полотно и приводят в порядок тротуары. Для покрытия используют современные асфальтобетонные смеси, которые выдерживают интенсивный трафик и перепады температур. Укладка асфальта на проезжей части проходит в основном ночью, чтобы не создавать затруднений для транспорта. Как сообщает мэрия, ремонт завершается в переулке Милиции, на улицах Матросова, Кирякиных, Домостроителей и Маршала Жаворонкова. Ивановскому парку Степанова сегодня исполняется 101 год. Он появился после революции 1917-го, когда усадьба фабриканта Александра Горелина вместе с сосновым лесом стала городской рекреационной зоной. 23 июня 1925 года бывший Горелинский парк был официально переименован в городской парк имени Василия Степанова. Территория получила свое название в честь большевика-подпольщика. В советские годы парк расширили, реконструировали, и сейчас он занимает площадь в 70 гектаров. По случаю знаменательной даты ивановцев и гостей города приглашают на большой праздник. В ближайшее воскресенье посетителей ждет благотворительная ярмарка, мастер-классы, концерт и многое другое. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация, радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 73 рубля 90 копеек. Официальный курс евро 84 рубля 87 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 68%, ветер северо-западный 4,6 метров в секунду. Температура днем до 22 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: «Мясной гурман».
5: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
6: Бегам для вас! Бензиновый триммер «Эдон» с рукояткой велосипедного типа в комплекте с ножом и леской. 3990 рублей. Бегам!
7: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
8: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компаний. Концерт, лекторий. Сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
9: За рулем к свободе с Юзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
10: Владимирская область, село Чирикова, ОКН 13-333-5-0-263.
11: Большое кино приезжает в Ивановскую область. 20-й юбилейный фестиваль «Зеркало» ждет зрителей с 26 по 30 июня. Премьеры картин со всего мира. Новое российское кино. Редкие ленты Андрея Тарковского. Выставки, творческие встречи и традиционный концерт в Юрьевце в день открытия. Вход на все события бесплатный. Фестиваль кино, музыки и архитектуры «Зеркало». Философия Тарковского. Смотрите, слушайте, вдохновляйтесь. Регистрация на сайте зеркало.space. Категория 18+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Xiaomi выпустила пылесос с видеозвонками и ножками. Компания Xiaomi представила флагманский робот-пылесос Mi Robot Vacuum N-Mob 6 Max с мощностью всасывания до 35 тысяч паскалей и встроенным месседжером. Новинка оснащена системой компьютерного зрения, включающей три панорамные камеры. По данным компании, алгоритмы способны распознавать до 280 типов предметов и 47 видов загрязнений, что позволяет роботу более точно строить маршрут уборки и избегать препятствий. Конструкция устройства также предусматривает специальную основную щетку с лезвиями для разрезания волос и две боковые щетки для более эффективной очистки труднодоступных зон. Помимо стандартной интеграции системы Mi Home и голосовым ассистентом,

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
5: Любовь и...
6: Золото на Иваново-ФМ.
7: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
5: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
6: С бриллиантами.
7: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
8: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД-банк. Генеральная лицензия номер 1966.
9: Иваново, как слышно? Впервые в городе. Выставка «Космопарк». Виртуальная реальность, современные технологии и космические аттракционы. Приходи с 24 июня в ТРЦ «Серебряный город 0+.»
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново FM.

0: Иванове 8 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. 26 жителей Ивановской области сдали экзамен по математике на 100 баллов. Такой результат впервые в истории региона. Отличились ученики школ Иваново и Тейково. Больше всего максимальных результатов у выпускников 33-го лицея. Сейчас в нашем крае уже 39 стобальников. Напомним, те из них, кто поступит в областные вузы, получат региональную поддержку 100 тысяч рублей. В Иванове продолжается комплексный ремонт улично-дорожной сети. Сейчас работы идут на 20 объектах. Строители меняют дорожное полотно и приводят в порядок тротуары. Для покрытия используют современные асфальтобетонные смеси, которые выдерживают интенсивный трафик и перепады температур. Укладка асфальта на проезжей части проходит в основном ночью, чтобы не создавать затруднений для транспорта. Как сообщает мэрия, ремонт завершается в переулке Милиции, на улицах Матросова, Кирякиных, Домостроителей и Маршала Жаворонкова. Ивановскому парку Степанова сегодня исполняется 101 год. Он появился после революции 1917-го, когда усадьба фабриканта Александра Горелина вместе с сосновым лесом стала городской рекреационной зоной. 23 июня 1925 года бывший Горелинский парк был официально переименован в городской парк имени Василия Степанова. Территория получила свое название в честь большевика-подпольщика. В советские годы парк расширили, реконструировали, и сейчас он занимает площадь в 70 гектаров. По случаю знаменательной даты ивановцев и гостей города приглашают на большой праздник. В ближайшее воскресенье посетителей ждет благотворительная ярмарка, мастер-классы, концерты и многое другое. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация. Радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 73 рубля 90 копеек. Официальный курс евро 84 рубля 87 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 68%, ветер северо-западный 4,6 метров в секунду. Температура днем до 22 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: так ждала тебя, Вова.
1: Реклама на Иваново FM.
2: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
5: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
6: Бегам для вас! Инверторный сварочный полуавтомат «Эдон» 170 ампер, 3990 рублей. И бензиновый генератор «Эдон» мощностью 3 кВт, 11 990 рублей. Бегам!
7: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 уже до вокзала.
8: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Тэнк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Тэнк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Тэнк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77-13-76. Код города 49-22.
9: Акция до конца месяца.
10: Иваново, как слышно? Впервые в городе. Выставка «Космопарк». Виртуальная реальность, современные технологии и космические аттракционы. Приходи с 24 июня в ТРЦ «Серебряный город 0+.»
11: Ваш бизнес требует надежных партнеров? «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
12: 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основа управления парапланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля – большой концерт. Ясюниха. 27 июня. Начало в 11:00. Подробности в ВК. Небо для всех Иваново. 0+.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: «Золото» на Иваново-ФМ.
1: Добрый день, в студии Данила Раскатов. Наша суперакция «Любовь и золото» продолжается. Звоним участнику. Здравствуйте, готовы признаться в любви?
2: Здравствуйте, меня зовут Елена. Хочу признаться в любви своему мужу Марку. Он изменил мою жизнь с черной полосы в белую, самую счастливую. Мы только поженились в прошлом году, 24 сентября. И, надеюсь, будем жить долго и счастливо. Очень люблю его.
1: Принято. Поздравляю, вы получаете сертификат на покупку ювелирных украшений и становитесь претендентом на главный приз – серьги с бриллиантами. Его мы разыграем в День любви, семьи и верности 8 июля. Дорогие радиослушатели, заходите в группу Иваново-ФМ ВКонтакте, регистрируйтесь по QR-коду на макете розыгрыша и присоединяйтесь к нашему летнему интерактиву.
3: Любовь и
0: золото на Иваново-ФМ.
4: Спонсор призов – ювелирная улица Приволжска.
5: С вами Иваново-ФМ.

0: Спонсор рубрики — компания DAS Auto ООО.
1: Сломалось авто? Не беда. DAS Auto поможет всегда. Огромный выбор запчастей для Audi, Skoda, Volkswagen и ремонт в одном месте. На Куконковых 48. DAS Auto. 26 17 26.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Chery убрал из российской линейки кроссовер Tiggo 8 Pro Max. Ранее уже прекратились продажи Tiggo 4 и 7 Pro Max. Напомним, в прошлом году в России появилась марка Tenet. По сути, это тот же Chery российской сборки. Аналогичные Tenet'ом модели китайской сборки из продажи постепенно убирают. Но из России Chery не уходит. Esteo анонсировал новую модель EX8. Это крупный гибридный кроссовер с шестиместным салоном. Понравится тем, кому нужен комфортный люксовый автомобиль. Он сделан на базе Xlantix Ed, которая сейчас продается в России. Разница только в месте сборки. Xlantix возят из Китая, а Esteo собирают под Санкт-Петербургом. Россияне стали чаще интересоваться бэушными китайскими автомобилями. По данным Авито Авто, этой весной спрос на них вырос почти в полтора раза. Быстрее всего растут проверенные модели, которые давно представлены на рынке и достаточно массово ездят по дорогам. Быстрее всего растет спрос на Havail F7 и Jolion, Geely Coolray, Amoda C5. Если

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Мити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
4: Окна, двери, потолки, Рострой.
5: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Рострой. 57-71-17.
4: Рострой!
5: 57-71-17.
6: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
7: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
8: Любовь и...
9: золото на Иваново-ФМ.
10: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
11: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
9: С бриллиантами.
10: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
12: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
13: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД-банк. Генеральная лицензия номер 1966.
14: Ищите надежный садовый инструмент? Тогда вам к нам. Магазин «Мастак». Широкий ассортимент триммеров, газонокосилок, культиваторов, измельчителей и ручного садового инструмента известных мировых брендов. Качество, надежность, гарантия. Магазин «Мастак». Смирнова 2, Пассаж и в mastak.ru.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались мясной гурман. Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был. Одна голова твоя, а другая папина.
6: Мясной гурман. Это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: Мясной гурман.
8: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Тэнк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Тэнк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Тэнк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77 13 76. Код города 4922.
9: Акция до конца месяца.
10: Неожиданно, также неожиданно, на проезжую часть может выбежать ребенок. Дети в силу возраста не могут в полной мере отвечать за свои поступки. Уважаемые водители, будьте внимательны на дороге, особенно проезжая мимо образовательных организаций, остановочных павильонов и пешеходных переходов. Снижайте скорость.
11: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компаний. Концерт «Виктории». Сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
12: За рулем к свободе с «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
13: Владимирская область, село Чирикова, ОКН 12-335-0-263.
14: В магазине «Мастак» есть все к сезону. Лопаты, грабли, тележки, культиваторы, мотоблоки, триммеры, газонокосилки, измельчители веток, насосы, шланги и еще много-много всего. Ждем вас в магазине «Мастак», Смирнова 2.
15: Большое кино приезжает в Ивановскую область. 20-й юбилейный фестиваль «Зеркало» ждет зрителей с 26 по 30 июня. Премьеры картин со всего мира. Новая Россия. Российское кино, редкие ленты Андрея Тарковского, выставки, творческие встречи и традиционный концерт в Юрьевце в день открытия. Вход на все события бесплатный. Фестиваль кино, музыки и архитектуры «Зеркало. Философия Тарковского». Смотрите, слушайте, вдохновляйтесь. Регистрация на сайте zerkalo.space. Категория 18+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Буланова ФМ.
1: Любовь и
2: золото на Иваново ФМ.
3: Добрый день, в студии Данила Раскатов. Наша суперакция «Любовь и золото» продолжается. Звоним участнику. Здравствуйте, готовы признаться в любви?
4: Здравствуйте, меня зовут Юлия. Хочу признаться в любви своему будущему мужу Алексею. Мусечка мой, я тебя очень сильно люблю. Будем надеяться, что наш брак будет очень крепкий и долгий. Я тебя люблю.
3: Принято. Поздравляю, вы получаете сертификат на покупку ювелирных украшений и становитесь претендентом на главный приз – серьги с бриллиантами. Его мы разыграем в День любви, семьи и верности 8 июля. Дорогие радиослушатели, заходите в группу Иваново ФМ ВКонтакте, регистрируйтесь по QR-коду на макете розыгрыша и присоединяйтесь к нашему летнему интерактиву.
1: Любовь и
2: золото на Иваново ФМ.
5: Спонсор призов – ювелирная улица Приволжская.

0: радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: В Иванове продолжается комплексный ремонт уличной дорожной сети. Сейчас работы идут на 20 объектах. Строители

0: надежным и относительно недорогим в эксплуатации, потому что запасные части через наш восточный хаб доставляются до сих пор и без особых затруднений. Безусловным лидером среди японских марок остается Toyota, на второе место попала Mazda, замыкает тройку лидеров Honda. Среди других японских брендов также наблюдается положительная динамика у Nissan, Lexus и Mitsubishi. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах!
1: Дорожная хроника. Реклама на Иваново FM.
2: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
5: Входные двери от 19 тысяч есть. В ТМК на Строителей 76.
6: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
7: Иваново, как слышно? Впервые в городе. Выставка «Космопарк». Виртуальная реальность, современные технологии и космические аттракционы. Приходи с 24 июня в ТРЦ «Серебряный город 0+.»
8: 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основы управления пропланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха. 27 июня. Начало в 11:00. Подробности в ВК. Небо для всех Иваново. 0+.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Иванове 10 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. 26 жителей Ивановской области сдали экзамен по математике на 100 баллов. Такой результат впервые в истории региона. Отличились ученики школ Иваново и Тикова. Больше всего максимальных результатов у выпускников 33-го лицея. Сейчас в нашем крае уже 39 стобальников. Напомним, те из них, кто поступит в областные вузы, получат региональную поддержку 100 тысяч рублей. В Иванове продолжается комплексный ремонт улично-дорожной сети. Сейчас работы идут на 20 объектах. Строители меняют дорожное полотно и приводят в порядок тротуары. Для покрытия используют современные асфальтобетонные смеси, которые выдерживают интенсивный трафик и перепады температур. Укладка асфальта на проезжей части проходит в основном ночью, чтобы не создавать затруднений для транспорта. Как сообщает мэрия, ремонт завершается в переулке Милиции, на улицах Матросова, Кирякиных, Домостроителей и маршала Жаворонкова. Ивановскому парку Степанова сегодня исполняется 101 год. Он появился после революции 1917-го, когда усадьба фабриканта Александра Горелина вместе с сосновым лесом стала городской рекреационной зоной. 23 июня 1925 года бывший Горелинский парк был официально переименован в городской парк имени Василия Степанова. Территория получила свое название в честь большевика-подпольщика. В советские годы парк расширили, реконструировали, и сейчас он занимает площадь в 70 гектаров. По случаю знаменательной даты ивановцев и гостей города приглашают на большой праздник. В ближайшее воскресенье посетителей ждет благотворительная ярмарка, мастер-классы, концерты и многое другое. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация. Радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 73 рубля 90 копеек. Официальный курс евро 84 рубля 87 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 68%, ветер северо-западный 4,6 метров в секунду. Температура днем до 22 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

что зима, что лето, отправляемся в срок, я прошу, поручая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно,

0: остальное на чай, остальное на чай, остальное на...
1: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день, 23 июня.
2: Год 1944.
3: В ходе Великой Отечественной войны началась операция «Багратион», которая стала триумфом советского военного искусства. Эта крупномасштабная стратегическая наступательная операция началась в Белоруссии и стала одной из крупнейших военных операций за всю историю человечества. В ней приняли участие более 2,5 миллиона человек с обеих сторон. Она включала в себя два этапа и закончилась 29 августа 1944 года. Свое название операция получила в честь российского полководца Отечественной войны 1812 года Петра Багратиона, а разрабатывалась она Константином Рокоссовским совместно с Александром Василевским и Георгием Жуковым. Белоруссия была оккупирована фашистами с самого начала войны, и здесь немцы за это время создали достаточно мощную оборону, поэтому при подготовке к наступлению на данном направлении советское командование подготовило и провело огромную работу по обеспечению скрытности перемещения сил Красной Армии и по введению противника в заблуждение. Части перемещались на исходные позиции по ночам, соблюдая радиомолчание, а параллельно велось ложное сосредоточение войск на Кишиневском направлении. Из Белоруссии в тыл увозились целые эшелоны с макетами боевой техники. И это принесло желаемый результат. Враг ничего не заподозрил. К тому же проводилась тщательная разведка сил и позиций противника, а перед началом операции большую помощь оказали белорусские партизаны, совершившие множество успешных диверсий на коммуникациях гитлеровцев. Операция «Багратион» началась 23 июня 1944 года с артиллерийской подготовки, после чего войска 1-го Прибалтийского, 3-го, 2-го и 1-го Белорусского фронтов перешли в наступление, которое продолжалось 2 месяца. Немецко-фашистские войска потеряли за это время около 400 тысяч человек убитыми, ранеными и пленными. Были захвачены живыми 22 немецких генерала. Еще 10 погибли. Советские войска потеряли до 180 тысяч погибшими, пропавшими без вести и пленными, а также около 600 тысяч ранеными и больными.
2: Год 1987.
3: В Москве в кинотеатре «Мир» состоялась премьера фильма «Человек с бульвара Капуцинов», поставленного режиссером Аллой Суриковой по сценарию Эдуарда Акопова. В фильме снимались Андрей Миронов, Николай Караченцев, Олег Табаков, Михаил Боярский, Александра Яковлева и другие. Картина имела огромный успех. За год проката ее посмотрели 60 миллионов зрителей.
1: Занавес времени. История государства российского.
4: Реклама на Иваново FM.
5: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
6: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
7: Любовь и...
8: Золото на Иваново-ФМ.
9: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
7: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
8: С бриллиантами.
9: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
10: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». События всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компаний. Концерт «Викторий». Сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru. Тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
11: Ваш бизнес требует надежных партнеров? Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
12: Закажи рекламу на Иваново-ФМ. Телефон 901-501. Иваново-ФМ.

0: «Золото» на Иваново-ФМ.
1: Добрый день, в студии Данила Раскатов. Наша суперакция «Любовь и золото» продолжается. Звоним участнику. Здравствуйте, готовы признаться в любви?
2: Всем здравствуйте, меня зовут Саша. Хочу признаться в любви своей маме. Жаря Борисовне, я ее очень-очень люблю. Она мое все в жизни.
1: Принято. Поздравляю, вы получаете сертификат на покупку ювелирных украшений и становитесь претендентом на главный приз – серьги с бриллиантами. Его мы разыграем в День любви, семьи и верности 8 июля. Дорогие радиослушатели, заходите в группу Иваново-ФМ ВКонтакте, регистрируйтесь по QR-коду на макете розыгрыша и присоединяйтесь к нашему летнему интерактиву.
3: Любовь и
0: золото на Иваново-ФМ.
4: Спонсор призов – ювелирная улица Приволжская.
5: На отдыхе с вами Иваново-ФМ.

0: слушаете Иваново FM.
1: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Xiaomi выпустила пылесос с видеозвонками и ножками. Компания Xiaomi представила флагманский робот-пылесос Mi Robot Vacuum N-Mob 6 Max с мощностью всасывания до 35 тысяч паскалей и встроенным мессенджером. Новинка оснащена системой компьютерного зрения, включающей 3 панорамные камеры. По данным компании, алгоритмы способны распознавать до 280 типов предметов и 47 видов загрязнений, что позволяет роботу более точно строить маршрут уборки и избегать препятствий. Конструкция устройства также предусматривает специальную основную щетку с лезвиями для разрезания волос и 2 боковые щетки для более эффективной очистки труднодоступных зон. Помимо стандартной интеграции с системой Mi Home и голосовым ассистентом Xiao AI, пылесос получил дополнительную камеру для удаленного наблюдения за помещением. С ее помощью пользователь может не только следить за домашними животными, но и осуществлять видеозвонки. Отдельное внимание уделено механике уборки. Устройство оснащено 3 роботизированными манипуляторами, которые помогают очищать углы и пространство вокруг мебели. Также в пылесосе предусмотрены бионические ноги, позволяющие роботу преодолевать пороги и небольшие ступени высотой до 6 сантиметров. Mi Robot Vacuum N-Mob 6 Max уже поступил в продажу на китайском рынке. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости.
0: Реклама на Иваново FM.
3: Бетонстрой. Товарный бетон, бескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
4: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
5: Межкомнатных дверей не перечесть. В компании ТМК на строителей 76.
6: Каникулы без гаджетов. Детские.

0: Калинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
1: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
2: 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основа управления пропланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха. 27 июня. Начало в 11:00. Подробности в ВК. Небо для всех Иваново. 0+.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501.

0: Спонсор рубрики — компания «ДАЗ Авто» ООО.
1: Сломалось авто? Не беда. «ДАЗ Авто» поможет всегда. Огромный выбор запчастей для «Ауди», «Шкода», «Фольксваген» и ремонт в одном месте. На Куконковых, 48. «ДАЗ Авто» 26 17 26.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Chery убрал из российской линейки кроссовер Tiggo 8 Pro Max. Ранее уже прекратились продажи Tiggo 4 и 7 Pro Max. Напомним, в прошлом году в России появилась марка Tenet. По сути, это тот же Chery российской сборки. Аналогичные Tenet'ом модели китайской сборки из продажи постепенно убирают. Но из России Chery не уходит. Esteo анонсировал новую модель EX8. Это крупный гибридный кроссовер с шестиместным салоном. Понравится тем, кому нужен комфортный люксовый автомобиль. Он сделан на базе Xlantix Ed, которая сейчас продается в России. Разница только в месте сборки. Xlantix возят из Китая, а Esteo собирают под Санкт-Петербургом. Россияне стали чаще интересоваться бэушными китайскими автомобилями. По данным Авито Авто, этой весной спрос на них вырос почти в полтора раза. Быстрее всего растут проверенные модели, которые давно представлены на рынке и достаточно массово ездят по дорогам. Быстрее всего растет спрос на Havail F7 и Jolion, Geely Coolray, Amoda C5. Если машина неровно работает на холостых или плохо тянет при нажатии на газ, проблема может быть в забитых топливных форсунках. В сервисах могут предложить почистить их специальной химией. Это дешевле. Либо со снятием на стенде или ультразвуком. Это дороже, но эффективнее. А еще эту процедуру вполне можно провести самостоятельно. Как это сделать правильно и безопасно, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
4: За рулем к свободе с «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суд Разгибала», Владимирская область, село Чирикова, ОКН 13-233-5-0-263.
5: Любовь и...
6: золото на Иваново-ФМ. С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
5: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
6: С бриллиантами. Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
7: Иваново, как слышно? Впервые в городе выставка «Космопарк». Виртуальная реальность, современные технологии и космические аттракционы. Приходи с 24 июня в ТРЦ «Серебряный город 0+.»
8: Ищите надежный садовый инструмент? Тогда вам к нам. Магазин «Мастак». Широкий ассортимент триммеров, газонокосилок, культиваторов, измельчителей и ручного садового инструмента известных мировых брендов. Качество, надежность, гарантия. Магазин «Мастак». Смирнова 2, Пассаж и в «Мастак».
9: Большое кино приезжает в Ивановскую область. 20-й юбилейный фестиваль «Зеркало» ждет зрителей с 26 по 30 июня. Премьеры картин со всего мира. Новое российское кино. Редкие ленты Андрея Тарковского. Выставки, творческие встречи и традиционный концерт в Юрьевце в день открытия. Вход на все события бесплатный. Фестиваль кино, музыки и архитектуры «Зеркало. Философия Тарковского». Смотрите, слушайте, вдохновляйтесь. Регистрация на сайте зеркало.space. Категория 18+.
10: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Иваново FM. Первое областное радио.
1: Любовь и
2: золото на Иваново FM.
3: Добрый день, в студии Данила Раскатов. Наша суперакция «Любовь и золото» продолжается. Звоним участнику. Здравствуйте, готовы признаться в любви?
4: Здравствуйте, меня зовут Ольга. Я хочу признаться в любви своему мужу Николаю. Он у меня самый любящий, самый заботливый, самый лучший. Я его очень люблю.
3: Принято. Поздравляю, вы получаете сертификат на покупку ювелирных украшений и становитесь претендентом на главный приз – серьги с бриллиантами. Его мы разыграем в День любви, семьи и верности 8 июля. Дорогие радиослушатели, заходите в группу Иваново FM ВКонтакте, регистрируйтесь по QR-коду на макете розыгрыша и присоединяйтесь к нашему летнему интерактиву.
1: Любовь и
2: золото на Иваново FM.
5: Спонсор призов – ювелирная улица Приволжская.

0: радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: В Иванове продолжается комплексный ремонт улично-дорожной сети. Сейчас работы идут на 20 объектах. Строители меняют дорожное полотно и приводят в порядок тротуары. Для покрытия используют современные асфальтобетонные смеси, которые выдерживают интенсивный трафик и перепады температур. Укладка асфальта на проезжей части проходит в основном ночью, чтобы не создавать затруднений для транспорта. Как сообщает мэрия, ремонт завершается в переулке Милиции, на улицах Матросова, Кирякиных, Домостроителей и маршала Жаворонкова. В России в три раза взлетели продажи японских автомобилей. С января по май на российский учет было поставлено почти 40 тысяч новых машин. По словам экспертов, японский автопром признан у нас в стране очень надежным и относительно недорогим в эксплуатации, потому что запасные части через наш восточный хаб доставляются до сих пор и без особых затруднений. Безусловным лидером среди японских марок остается Toyota, на второе место попала Mazda, замыкает тройку лидеров Honda. Среди других японских брендов также наблюдается положительная динамика у Nissan, Lexus и Mitsubishi. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Окна, двери, потолки, расстрой.
5: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
4: Росстрой.
5: 57-71-17.
6: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorso Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorso Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
7: Нужны окна на века? Беги на Строителей 76 в компанию ТМК.
8: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
9: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского

Группа «Площадь Восстания» отметилась в начале этого часа на 106.7. Я Кирилл Горохов, рад вновь вас приветствовать в программе «Привет в обед», которая стартовала в этот замечательный летний будний вторник ровно в полдень. И до 13.00 в нашей программе будут звучать ваши приветы, поздравления, пожелания и музыкальные заявки, друзья, куда же без них. Телефон для сообщений 8-920-678-3148. Если забыли, вот вам повод вспомнить. А если не знали, то вот вам повод впервые прислать нам привет для близких, для друзей, для родственников, передать им пару приятных слов, пожелать хорошего настроения, и, в общем-то, от этого несложного ритуала жизнь у всех моментально улучшится. Также напоминаю про нашу большую акцию «Любовь и золото», которая никуда не исчезла и идет до сих пор, и пройдет аж до 8 июля. 8 июля, к слову, состоится финал, в рамках которого мы разыграем главный приз – золотые серьги с бриллиантами. Приз, я думаю, даже звучит солидно, но он и по факту является солидным. Поэтому, друзья, если хотите поучаствовать, отправляйтесь в нашу группу ВКонтакте Иваново FM, в телеграм-канал Иваново FM. Там найдете QR-код, по QR-коду перейдете, оставите контактные данные, имя, фамилию, номер телефона, и все, будете ждать, пока мы вам позвоним, либо в программе «Привет в обед», либо в течение другого времени эфирного дня. Предложим вам признаться в любви в прямом эфире, и если вы это сделаете, то, во-первых, мы вам вручим ежедневный приз, это сертификат на 3000 рублей на покупку ювелирных украшений, и отправим в финал как раз-таки за сережками с бриллиантами. Будем выбирать победителя мы с помощью лототрона, то есть шансы у всех одинаковые. Поэтому, друзья, именно вы можете стать победителем этого большого розыгрыша. Сегодня в течение программы также разыграем один сертификат. Ближе к 12.30, как водится, дозвонимся до одного из участников акции и предложим признаться в любви в прямом эфире филигранно и бесподобно. А сейчас давайте послушаем группу «Аукцион». Сразу после нее перейдем к первым сообщениям.

0: привет в обед.
1: Самодостаточность – это, конечно, замечательно, когда ты сам себе и небо, и луна, и дорога, но иногда к помощи близких людей прибегать все же следует. Ну, в частности, например, в программе «Привет, обед», которая на Иваново-ФМ стартовала совсем недавно и продлится аж до 13:00. Помощь эта заключается, конечно же, в том, что вы, друзья, можете своим близким людям передать привет, пожелать хорошего настроения, поставить для них их любимую или вашу любимую песню, и это, в общем-то, сделает будний день не чуть легче, чуть приятнее. Приятнее, чуть веселее. Мне кажется, с этим трудно поспорить. Пишет Елизавета. Здравствуйте, Иваново ФМ. Передаю большой привет любимому мужу Антону. И хочу для него попросить поставить песню «Сердце ястреба» в исполнении группы «Мельница». Вот, Елизавета, вот стоило только мне сказать, вот ваше сообщение прям-таки эталон. Спасибо большое, что написали. Большой привет от всей нашей команды и вам, и вашему дорогому супругу. А «Мельницу» с удовольствием послушаем вместе с вами уже в течение следующих 2 минут. Обязательно дождитесь. Всего вам хорошего. Телефон для сообщений, друзья, 8-920-678-3148. Именно благодаря этому номеру вы можете с нами связаться, написать нам, передать привет, оставить музыкальную заявку, может быть, с чем-то поздравить кого-нибудь, если есть повод, такое тоже вполне вероятно. И мы все непременно быстро ваше сообщение озвучим в эфире. Есть еще группа ВКонтакте, Иваново ФМ, замечательное наше сообщество, там тоже в личных сообщениях можно оставлять музыкальные заявки, и мы тоже постараемся как можно более оперативно их озвучить и прочитать. Ну и нельзя забывать про нашу акцию «Любовь и золото». Одному из наших дорогих слушателей мы, надеюсь, вручим сертификат на 3000 рублей уже в течение этого часа, ближе к половине первого. А если вы в этой акции еще не участвуете, то обязательно пройдите в группу ВКонтакте, найдите там QR-код, и тогда сертификат может запросто достаться и вам. Спонсор нашей игры – ювелирная улица Приволжска, уникальное место, где воплощаются самые изысканные ювелирные мечты. Это не просто торговая улица, а настоящий центр притяжения для ценителей драгоценных изделий со всех уголков нашей страны. Ювелирная улица Приволжска, Диамант, Золотой стиль, Соколов, город Приволжск, улица Фабричная, дом 9, и Новиков, город Приволжск, улица Фабричная, дом 9.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Ам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
6: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Тэнк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Тэнк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Тэнк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77-13-76. Код города 49-22.
7: Акция до конца месяца.
8: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
9: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
10: В магазине «Мастак» есть все к сезону. Лопаты, грабли, тележки, культиваторы, мотоблоки, триммеры, газонокосилки, измельчители веток, насосы, шланги и еще много-много всего. Ждем вас в магазине «Мастак», Смирнова 2.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
11: Еще немного и искусственный интеллект поглотит радио.
12: А пока он захватил только один час. Час приветов и поздравлений на Иваново FM.
13: Подписывайся на группу Иваново FM ВКонтакте и жди поздравления в свой день рождения.
12: Либо пиши в Телеграм Иваново FM или в ВК, кого хочешь поздравить, и пусть поздравление ждет он.
13: В роли поздравляющего неотразимый Анатолий, созданный волей искусственного интеллекта. Посмотрим, на что он способен.
12: Привет в обед. Каждый будний день с 12 до 13.00 на Иваново FM. Все подробности в ВК и по телефону 901-501.
14: Уважаемая Вероника Волкова, Иваново FM поздравляет вас. Лето — это отличный повод сказать всем неприятностям: а ну-ка, пошли прочь. Пусть они улетают, как стая надоедливых комаров, а вы остаетесь с теплым ветром, солнечными днями и вечерними посиделками. Желаем вам, чтобы ваша волчья хватка помогала вам ловить удачу за хвост.
0: С вами Иваново FM.

0: Привет в обед.
1: Группа «Юпитер» поставила в эфир наш помощник искусственный интеллект Анатолий в придачу к поздравлению с днем рождения для одного из подписчиков нашей группы ВКонтакте. Песня называлась «Я покидаю землю». Я студию Иванова там не покидал, друзья, и готов вернуться к вашим сообщениям в программе «Привет в обед». Владимир просит поставить что-нибудь из репертуара «Электропартизан». И еще вот следующее пишет. Большой и пламенный привет всем, кто связан с Ивановой ФМ. И тем, кто его делает, и тем, кто его слушает. Будьте в хорошем настроении, а все остальное приложится. Замечательные слова, Владимир. Спасибо вам за них большое. Конечно, послушаем «Электропартизан». Вот уже песню «Внутри города» добавил в нашу эфирную сетку. Специально для вас она прозвучит совсем скоро, поэтому обязательно дождитесь. В свою очередь, Алаверды, и вам тоже хорошего настроения, хотя что-то мне подсказывает, что вы уже в нем, если можно так выразиться. В любом случае, еще раз спасибо, что написали. Если вы тоже хотите написать нам что-нибудь в эфир, друзья, телефон 8-920-678-3148 вам в этом абсолютно точно поможет. Пишите, где вам удобно, мы все озвучим до 13.00 и песню вашу любимую в эфир обязательно поставим. Ну и в принципе телефон желательно наготове где-нибудь рядышком держать, потому что 12.30 уже совсем близко. И мы будем разыгрывать сертификат на 3000 рублей на покупку ювелирных украшений в рамках нашей акции «Любовь и золото». Так что, если вы заявку оставляли, не пугайтесь, если вам вдруг позвонит сегодня в ближайшее время незнакомый номер, это будем мы, и это однозначно будет ваша победа. Если же заявку вы еще не успели оставить, группа ВКонтакте «Иванова ФМ», телеграм-канал «Иванова ФМ» вам помощь. Обязательно заходите, ищите там QR-код, вы его не пропустите, это я вам гарантирую. Оставляйте контактные данные и выигрывайте классные ежедневные призы, а также отправляйтесь в финал.

0: лето на Иваново ФМ.
1: Ровно 12.30 на студийных, и вслед за нашей замечательной отбивкой я готов объявить старт сегодняшнего нашего филиала акции «Любовь и золото» в рамках программы «Привет в обед», конечно. Я успел дозвониться одной из наших замечательных слушательниц, которая оставляла заявку на участие в этой акции. Прямо сейчас Юлия со мной на связи. Юлия, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как у вас с настроением в летний вторник, Юлия, расскажите нам.
2: Все отлично.
1: Это замечательно, это всегда приятно слышать, не буду вам врать. Ну что, готовы ли вы признаться в любви в прямом эфире, Юлия?
2: Готова.
1: Замечательно, кому будете признаваться?
2: Мужу.
1: Все, тогда мы вас слушаем.
2: Хочу признаться в любви своему любимому, дорогому мужу. Сказать, что я его очень сильно люблю, дорожу им, горжусь. Я просто сильно люблю.
1: Это замечательные, на самом деле, прекрасные слова, Юлия. Я вот все время, когда слышу признание в любви вот непосредственно супругам, я думаю, как же, наверное, вот приятно такие слова слышать в прямом эфире. Понятное дело, что они, конечно, озвучиваются наверняка в хороших семейных отношениях часто, да, в личном общении. Но, тем не менее, все равно какая-то изюминка в этом есть. Вот за эту самую изюминку мы вам вручаем сертификат на 3000 рублей на покупку ювелирных украшений в сети магазинов «Ювелирная улица Приволжска», и отправляем в финал, который пройдет 8 июля, в День любви, семьи и верности. Будем разыгрывать золотые серьги с бриллиантами. Это наш главный приз. Выбираем победителя с помощью лототрона, то есть, по сути, да, случайность играет очень большую роль, и шансы у всех одинаковые. Это я намекаю на то, Юлия, что если у вас будет возможность 8 числа в 12 часов нас послушать, вы обязательно это сделаете, потому что, как знать, может быть, удача укажет именно на вас.
2: Хорошо, спасибо большое.
1: Вам еще раз большое спасибо за участие. Хорошего дня, больше вас не задерживаю. До свидания.
2: До свидания.
1: Вот такое замечательное признание в любви прозвучало сегодня в нашей с вами не менее замечательной программе, друзья. Я напомню, что спонсор акции – ювелирная улица Приволжска. Уникальное место, где огромный выбор украшений с разнообразными вставками. От благородных сапфиров и рубинов до элегантных топазов и аметистов.

0: Привет в обед.
1: Возвращаюсь к вашим сообщениям в программе «Привет в обед» на Иваново FM, друзья. Напоминаю, что до 13.00 песни слушаем по вашим заявкам, так что если хотите, чтобы какая-нибудь ваша любимая вещичка в эфире прозвучала, обязательно нам напишите по номеру 8-920-678-3148. Мы в этой скромной просьбе вам, разумеется, ни в коем случае не откажем. Вот как, например, Александр сделал, он просит поставить группу «Король и Шут» «Камнем по голове» с наилучшими пожеланиями для всех, кто настроен на 106.7 в этот полдень. Спасибо большое, Александр. Говорим мы вам всей командой Иваново FM. Добавляем Короля и Шута в нашу эфирную сетку и готовимся слушать их песню прямо сейчас.

И еще одна музыкальная заявка есть к этой минуте. Ее автор Сергей. Пишет он следующее. Здравствуйте, дорогой Иванов ФМ и все, кому интересна частота 106.7. Сегодня хочу пожелать, чтобы всем хватило внутреннего топлива, несмотря ни на что. Давайте «Герой асфальта» Ария. Слушайте, Сергей, злободневненько у вас получилось. Ничего не скажешь, но, в общем-то, совет ваш абсолютно верный. И я к нему присоединяюсь, друзья. Внутреннее топливо, которое у каждого свое, это неоценимый ресурс, за которым надо следить, к которому надо относиться с большим вниманием, поэтому вы уж, пожалуйста, его не игнорируйте и следите, чтобы у вас его всегда хватало. «Герой асфальта» в исполнении группы «Ария» послушаем прямо сейчас. Ставлю специально для вас, Сергей.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
2: Окна, мебель, двери. Все, что нужно есть. Приходи в ТМК на Строителей 76.
3: Автовладельцы. Надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в Мой Робот. Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
4: Любовь и...
5: золото на Иваново-ФМ.
6: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
4: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
5: С бриллиантами.
6: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
7: Иваново, как слышно? Впервые в городе. Выставка «Космопарк». Виртуальная реальность, современные технологии и космические аттракционы. Приходи с 24 июня в ТРЦ «Серебряный город 0+.»
8: 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основы управления парапланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха. 27 июня. Начало в 11:00. Подробности в ВК. Небо для всех Иваново. 0+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
9: А сейчас поздравления от нашего блестящего Анатолия. Посмотрим, у кого из подписчиков группы ВК «Иваново FM» сегодня день рождения.
10: Уважаемый Алексей Смирнов, «Иваново FM» от всей души поздравляет вас. Лето – время перемен, и мы желаем вам, чтобы все неприятности разбежались в разные стороны, как испуганные муравьи. Желаем вам, чтобы ваша выдержка помогала сохранять спокойствие в любой ситуации, а улыбка не сходила с лица даже в самый дождливый день.
0: Слушайте «Иваново FM».

Программа «Привет в обед» на Иваново ФМ на сегодня подошла к концу, друзья, лишь для того, чтобы завтра в 12.00 вновь вернуться в эфир и чтобы в ней завтра вновь зазвучали ваши приятные слова и ваши любимые песни. В 12.00 завтра снова выполняем музыкальные заявки, делимся приветами, поздравлениями и пожеланиями, так что обязательно присоединяйтесь, если будет у вас такая возможность, будем заряжаться вместе хорошим настроением. Про акцию «Любовь и золото», нашу замечательную, масштабную, не устану я напоминать, если не при делах вообще, вы абсолютно только что подключились, ничего об этой акции не слышали, срочно спешите в группу ВКонтакте Иваново ФМ или в телеграм-канал Иваново ФМ. Там найдете QR-код, который поможет вам, в общем-то, сделать все необходимое для того, чтобы поучаствовать в этой акции. Вы оставляете нам контактные данные, мы, в свою очередь, вам звоним, выводим в эфир, вы признаетесь в любви, получаете ежедневный приз, а это, между прочим, сертификат на покупку ювелирных украшений на 3000 рублей. Так еще и вдобавок отправляетесь в финал участвовать в розыгрыше пары золотых сережек с бриллиантами. Розыгрыш главного приза состоится 8 июля в День любви, семьи и верности. Словом, друзья, если вы уже с ежедневным призом сидите, то не забудьте и в 12 часов 8 июля настроиться на финальный эфир, послушать, как знать, может быть, именно вам удастся выиграть. Спонсор акции — Ювелирная улица Приволжска. На Ювелирной улице Приволжска роскошная коллекция изделий с бриллиантами. Каждое украшение — это сочетание безупречного качества и утонченного дизайна. Цепи, браслеты — в ассортименте представлены модели для любого стиля, от сдержанной классики до смелых современных решений. Ювелирная улица Приволжска, Диамант, золотой стиль, Соколов, город Приволжск, улица Фабричная, дом 9, и Новиков, город Приволжск, улица Фабричная, дом 10. У микрофона с вами сегодня был я, Кирилл Горохов. Желаю вам замечательного дня, отличного настроения. Услышимся на Иваново ФМ уже совсем скоро. Всем пока.

0: Иванове час дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ивановской области помогут обеспечить беременных женщин с диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы. Наш край получит из федерального бюджета субсидию в почти 10 миллионов. Распоряжение подписано в правительстве России. Всего на эти цели власти выделили субъектам страны около миллиарда. В Ивановском регионе в регистр пациентов с сахарным диабетом включены более 50 тысяч человек. Действует программа по борьбе с этим заболеванием. В России началась приемная кампания. В этом году абитуриентам доступно около 1,5 миллиона бюджетных мест. Больше всего выделено для будущих учителей, медиков, инженеров и специалистов технических направлений. Подать документы можно как в учебном учреждении, так и на портале госуслуги через сервис поступления в ВУЗ онлайн. С его помощью абитуриенты могут также следить за конкурсом и подтвердить согласие на зачисление. Как сообщили в Минцифры, результаты ЕГЭ и сведения о льготах система подгружает автоматически, отдельно подтверждать их не нужно. В Роспотребнадзоре рассказали о разрешенных для купания водоемах Ивановской области. Так, в Иванове нормам соответствуют зоны отдыха в парках Степанова и Революции 1905 года. Кроме того, качество воды отвечает нормативным требованиям в парке Харинка. С полным списком можно ознакомиться на сайте ведомства. Специалисты рекомендуют купаться только в специально оборудованных и разрешенных для этих целей местах. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация. Радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8 920 360 0600. 8 920 360 0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 73 рубля 90 копеек. Официальный курс евро 84 рубля 87 копеек.

0: за то, что я давно к тебе остыл.
1: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 23 июня.
2: Год 1944.
3: В ходе Великой Отечественной войны началась операция «Багратион», которая стала триумфом советского военного искусства. Эта крупномасштабная стратегическая наступательная операция началась в Белоруссии и стала одной из крупнейших военных операций за всю историю человечества. В ней приняли участие более 2,5 миллиона человек с обеих сторон. Она включала в себя два этапа и закончилась 29 августа 1944 года. Свое название операция получила в честь российского полководца Отечественной войны 1812 года Петра Багратиона, а разрабатывалась она Константином Рокоссовским совместно с Александром Василевским и Георгием Жуковым. Белоруссия была оккупирована фашистами с самого начала войны, и здесь немцы за это время создали достаточно мощную оборону. Поэтому при подготовке к наступлению на данном направлении советское командование подготовило и провело огромную работу по обеспечению скрытности перемещения сил Красной Армии и по введению противника в заблуждение. Части перемещались на исходные позиции по ночам, соблюдая радиомолчание, а параллельно велось ложное сосредоточение войск на Кишиневском направлении. Из Белоруссии в тыл увозились целые эшелоны с макетами боевой техники. И это принесло желаемый результат. Враг ничего не заподозрил. К тому же проводилась тщательная разведка сил и позиций противника, а перед началом операции большую помощь оказали белорусские партизаны, совершившие множество успешных диверсий на коммуникациях гитлеровцев. Операция «Багратион» началась 23 июня 1944 года с артиллерийской подготовки, после чего войска 1-го Прибалтийского, 3-го, 2-го и 1-го Белорусского фронтов перешли в наступление, которое продолжалось 2 месяца. Немецко-фашистские войска потеряли за это время около 400 тысяч человек убитыми, ранеными и пленными. Были захвачены живыми 22 немецких генерала, еще 10 погибли. Советские войска потеряли до 180 тысяч погибшими, пропавшими без вести и пленными, а также около 600 тысяч ранеными и больными.
2: Год 1987.
3: В Москве в кинотеатре «Мир» состоялась премьера фильма «Человек с бульвара Капуцинов», поставленного режиссером Аллой Суриковой по сценарию Эдуарда Акопова. В фильме снимались Андрей Миронов, Николай Караченцев, Олег Табаков, Михаил Боярский, Александра Яковлева и другие. Картина имела огромный успех. За год проката ее посмотрели 60 миллионов зрителей.
1: Занавес времени. История государства российского.
4: Реклама на Иваново FM.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: «Мясной гурман».
9: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
10: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компаний. Концерт «Викторий». Сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте «Рейс time.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
11: Иваново, как слышно? Впервые в городе. Выставка «Космопарк». Виртуальная реальность, современные технологии и космические аттракционы. Приходи с 24 июня в ТРЦ «Серебряный город» 0+.
12: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
13: По Новосухарский Диван, Владимирская область, село Чиликово, УКН 13-233-00-263.
14: Большое кино приезжает в Ивановскую область. 20-й юбилейный фестиваль «Зеркало» ждет зрителей с 26 по 30 июня. Премьеры картин со всего мира. Новое российское кино. Редкие ленты Андрея Тарковского. Выставки, творческие встречи и традиционный концерт в Юрьевце в день открытия. Вход на все события бесплатный. Фестиваль кино, музыки и архитектуры «Зеркало. Философия Тарковского». Смотрите, слушайте, вдохновляйтесь. Регистрация на сайте zerkalo.space. Категория 18+.
15: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иванова 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
5: Не упусти выгоду с ТМК. Только до конца месяца скидка на окна 50%. Успей купить! На улице Строителей 76.
6: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плавания.

0: телефону 901-501.
1: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
0: 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основа управления пропланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха. 27 июня. Начало в 11:00. Подробности в ВК. Небо для всех Иваново. 0+.
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Xiaomi выпустила пылесос с видеозвонками и ножками. Компания Xiaomi представила флагманский робот-пылесос Mi Robot Vacuum N-Mob 6 Max с мощностью всасывания до 35 тысяч паскалей и встроенным месседжером. Новинка оснащена системой компьютерного зрения, включающей три панорамные камеры. По данным компании, алгоритмы способны распознавать до 280 типов предметов и 47 видов загрязнений, что позволяет роботу более точно строить маршрут уборки и избегать препятствий. Конструкция устройства также предусматривает специальную основную щетку с лезвиями для разрезания волос и две боковые щетки для более эффективной очистки труднодоступных зон. Помимо стандартной интеграции с системой Mi Home и голосовым ассистентом Xiao AI, пылесос получил дополнительную камеру для удаленного наблюдения за помещением. С ее помощью пользователь может не только следить за домашними животными, но и осуществлять видеозвонки. Отдельное внимание уделено механике уборки. Устройство оснащено тремя роботизированными манипуляторами, которые помогают очищать углы пространства вокруг мебели. Также в пылесосе предусмотрены бионические ноги, позволяющие роботу преодолевать пороги и небольшие ступени высотой до 6 сантиметров. Mi Robot Vacuum N-Mob 6 Max уже поступил в продажу на китайском рынке. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
3: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компаний. Концерт, лекторий. Сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
4: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
5: Иваново, как слышно? Впервые в городе. Выставка «Космопарк». Виртуальная реальность, современные технологии и космические аттракционы. Приходи с 24 июня в ТРЦ «Серебряный город 0+.»
6: Ищите надежный садовый инструмент? Тогда вам к нам. Магазин «Мастак». Широкий ассортимент триммеров, газонокосилок, культиваторов, измельчителей и ручного садового инструмента известных мировых брендов. Качество, надежность, гарантия. Магазин «Мастак». Смирнова 2, Пассаж и в mastak.ru.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. С вами Иваново FM.

0: на Иваново ФМ.
1: Добрый день, в студии Данила Раскатов. Наша суперакция «Любовь и золото» продолжается. Звоним участнику. Здравствуйте, готовы признаться в любви?
2: Всем привет, меня зовут Дарья. Хочу признаться в любви моим любимым родителям, мамочке Свете и папочке Володе. Самые лучшие в мире родители, лучше поживать я даже не могу. Спасибо за то, что вы выбрали меня, или я вас.
1: Принято. Поздравляю, вы получаете сертификат на покупку ювелирных украшений и становитесь претендентом на главный приз – серьги с бриллиантами. Его мы разыграем в День любви, семьи и верности 8 июля. Дорогие радиослушатели, заходите в группу Иваново ФМ ВКонтакте, регистрируйтесь по QR-коду на макете розыгрыша и присоединяйтесь к нашему летнему интерактиву.
3: Любовь и
0: золото на Иваново ФМ.
4: Спонсор призов – ювелирная улица Приволжская.
5: На работе с вами Иваново ФМ.

0: Спонсор рубрики — компания «ДАЗ Авто» ООО.
1: Сломалось авто? Не беда. «ДАЗ Авто» поможет всегда. Огромный выбор запчастей для «Ауди», «Шкода», «Фольксваген» и ремонт в одном месте. На Куконковых, 48. «ДАЗ Авто» 26 17 26.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Chery убрал из российской линейки кроссовер Tiggo 8 Pro Max. Ранее уже прекратились продажи Tiggo 4 и 7 Pro Max. Напомним, в прошлом году в России появилась марка Tenet. По сути, это тот же Chery российской сборки. Аналогичные Tenet'ом модели китайской сборки из продажи постепенно убирают. Но из России Chery не уходит. Esteo анонсировал новую модель EX8. Это крупный гибридный кроссовер с шестиместным салоном. Понравится тем, кому нужен комфортный люксовый автомобиль. Он сделан на базе Xlantix Ed, которая сейчас продается в России. Разница только в месте сборки. Xlantix возят из Китая, а Esteo собирает под Санкт-Петербургом. Россияне стали чаще интересоваться бэушными китайскими автомобилями. По данным Авито Авто, этой весной спрос на них вырос почти в полтора раза. Быстрее всего растут проверенные модели, которые давно представлены на рынке и достаточно массово ездят по дорогам. Быстрее всего растет спрос на Havail F7 и Jolion, Geely Coolray, Amoda C5. Если машина неровно работает на холостых или плохо тянет при нажатии на газ, проблема может быть в забитых топливных форсунках. В сервисах могут предложить почистить их специальной химией. Это дешевле. Либо со снятием на стенде или ультразвуком. Это дороже, но эффективнее. А еще эту процедуру вполне можно провести самостоятельно. Как это сделать правильно и безопасно, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
4: Окна, двери, потолки, расстрой.
5: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
4: Росстрой.
5: 57-71-17.
6: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorsu Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorsu Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
7: Любовь и...
8: Золото на Иваново-ФМ.
9: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
10: А 8 июля, в день любви, семьи и верности,

0: Иванове 3 часа дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ивановской области помогут обеспечить беременных женщин с диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы. Наш край получит из федерального бюджета субсидию в почти 10 миллионов. Распоряжение подписано в правительстве России. Всего на эти цели власти выделили субъектам страны около миллиарда. В Ивановском регионе в регистр пациентов с сахарным диабетом включены более 50 тысяч человек. Действует программа по борьбе с этим заболеванием. В России началась приемная кампания. В этом году абитуриентам доступно около 1,5 миллиона бюджетных мест. Больше всего выделено для будущих учителей, медиков, инженеров и специалистов технических направлений. Подать документы можно как в учебном учреждении, так и на портале госуслуги через сервис поступления в ВУЗ онлайн. С его помощью абитуриенты могут также следить за конкурсом и подтвердить согласие на зачисление. Как сообщили в Минцифры, результаты ЕГЭ и сведения о льготах системы подгружает автоматически, отдельно подтверждать их не нужно. В Роспотребнадзоре рассказали о разрешенных для купания водоемах Ивановской области. Так, в Иванове нормам соответствуют зоны отдыха в парках Степанова и Революции 1905 года. Кроме того, качество воды отвечает нормативным требованиям в парке Харинка. С полным списком можно ознакомиться на сайте ведомства. Специалисты рекомендуют купаться только в специально оборудованных и разрешенных для этих целей местах. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация. Радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 73 рубля 90 копеек. Официальный курс евро 84 рубля 87 копеек.

0: радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Россиян могут освободить от административной ответственности за самовольный ремонт дорог местного значения или участков возле дома. Такой законопроект внесли в Госдуму, пишет «Парламентская газета». Авторы инициативы считают, что сейчас добросовестный ремонт ям и других дефектов можно спутать с действиями, которые повреждают дорогу или мешают движению. За это гражданам может грозить штраф от 5 до 10 тысяч рублей. При этом в правительстве заявили, что дополнительное регулирование этого вопроса не требуется. В Иванове состоялся ретро-пробег, посвященный 90-летию госавтоинспекции. Раритетные автомобили проехали по центральным улицам города. На финише для жителей организовали тематические площадки, где можно было рассмотреть машины, а для детей подготовили квест по правилам дорожного движения. Также дорожные полицейские почтили память коллег, погибших при исполнении служебного долга. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах!
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая.
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: Любовь и...
9: золото на Иваново ФМ.
10: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
11: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги
9: с бриллиантами.
10: Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
12: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
13: За рулем к свободе с Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
14: Владимирская область, село Чирикова, УКН 13-333-00-263.
15: 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основа управления парапланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха, 27 июня, начало в 11:00. Подробности в ВК «Небо для всех Иваново». 0+.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. Иваново ФМ.

0: золото на Иваново-ФМ.
1: Всем добрый день. В студии Елена Лебединская. Попробуем дозвониться очередному участнику. Алло, как вас зовут? Готовы прямо сейчас признаться в любви?
2: Здравствуйте, меня зовут Константин. Хотел бы признаться в любви своей любимой. Зовут ее Любовь. Люблю ее, обожаю, целую. И еще дочку свою любимую, Оленьку, также люблю.
1: Поздравляю, вы получаете сертификат на покупку ювелирных украшений и становитесь претендентом на главный приз – серьги с бриллиантами, которые мы разыграем в День любви, семьи и верности 8 июля. Дорогие радиослушатели, заходите в группу ВК Иваново-ФМ, регистрируйтесь по QR-коду и участвуйте в нашем грандиозном розыгрыше призов.
3: Любовь и
0: золото на Иваново-ФМ.
4: Спонсор призов – ювелирная улица Приволжская.
5: Слушайте Иваново-ФМ.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 23 июня.
1: Год 1944.
2: В ходе Великой Отечественной войны началась операция «Багратион», которая стала триумфом советского военного искусства. Эта крупномасштабная стратегическая наступательная операция началась в Белоруссии и стала одной из крупнейших военных операций за всю историю человечества. В ней приняли участие более 2,5 миллиона человек с обеих сторон. Она включала в себя два этапа и закончилась 29 августа 1944 года. Свое название операция получила в честь российского полководца Отечественной войны 1812 года Петра Багратиона, а разрабатывалась она Константином Рокоссовским совместно с Александром Василевским и Георгием Жуковым. Белоруссия была оккупирована фашистами с самого начала войны, и здесь немцы за это время создали достаточно мощную оборону. Поэтому при подготовке к наступлению на данном направлении советское командование подготовило и провело огромную работу по обеспечению скрытности перемещения сил Красной Армии и по введению противника в заблуждение. Части перемещались на исходные позиции по ночам, соблюдая радиомолчание, а параллельно велось ложное сосредоточение войск на Кишиневском направлении. Из Белоруссии в тыл увозились целые эшелоны с макетами боевой техники. И это принесло желаемый результат. Враг ничего не заподозрил. К тому же проводилась тщательная разведка сил и позиций противника, а перед началом операции большую помощь оказали белорусские партизаны, совершившие множество успешных диверсий на коммуникациях гитлеровцев. Операция «Багратион» началась 23 июня 1944 года с артиллерийской подготовки, после чего войска 1-го Прибалтийского, 3-го, 2-го и 1-го Белорусского фронтов перешли в наступление, которое продолжалось 2 месяца. Немецко-фашистские войска потеряли за это время около 400 тысяч человек убитыми, ранеными и пленными. Были захвачены живыми 22 немецких генерала. Еще 10 погибли. Советские войска потеряли до 180 тысяч погибшими, пропавшими без вести и пленными, а также около 600 тысяч ранеными и больными.
1: Год 1987.
2: В Москве в кинотеатре «Мир» состоялась премьера фильма «Человек с бульвара Капуцинов», поставленного режиссером Аллой Суриковой по сценарию Эдуарда Акопова. В фильме снимались Андрей Миронов, Николай Караченцев, Олег Табаков, Михаил Боярский, Александра Яковлева и другие. Картина имела огромный успех. За год проката ее посмотрели 60 миллионов зрителей.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Бетонстрой. Товарный бетон, бескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
5: Пора менять дверь.
6: А в ТМК есть трейд-ин. Заберем старую дверь. Счет новой. Только на улице Строителей 76.
7: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
8: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15, в 5 минутах от кинотеатра «Современник».
9: В магазине «Мастак» есть все к сезону. Лопаты, грабли, тележки, культиваторы, мотоблоки, триммеры, газонокосилки, измельчители веток, насосы, шланги и еще много-много всего. Ждем вас в магазине «Мастак», Смирнова 2.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

0: Кирсанове 4 часа дня.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Xiaomi выпустила пылесос с видеозвонками и ножками. Компания Xiaomi представила флагманский робот-пылесос Mi Robot Vacuum N-Mob 6 Max с мощностью всасывания до 35 тысяч паскалей и встроенным мессенджером. Новинка оснащена системой компьютерного зрения, включающей 3 панорамные камеры. По данным компании, алгоритмы способны распознавать до 280 типов предметов и 47 видов загрязнений, что позволяет роботу более точно строить маршрут уборки и избегать препятствий. Конструкция устройства также предусматривает специальную основную щетку с лезвиями для разрезания волос и 2 боковые щетки для более эффективной очистки труднодоступных зон. Помимо стандартной интеграции с системой Mi Home и голосовым ассистентом Xiao AI, пылесос получил дополнительную камеру для удаленного наблюдения за помещением. С ее помощью пользователь может не только следить за домашними животными, но и осуществлять видеозвонки. Отдельное внимание уделено механике уборки. Устройство оснащено 3 роботизированными манипуляторами, которые помогают очищать углы пространства вокруг мебели. Также в пылесосе предусмотрены бионические ноги, позволяющие роботу преодолевать пороги и небольшие ступени высотой до 6 сантиметров. Mi Robot Vacuum N-Mob 6 Max уже поступил в продажу на китайском рынке. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
3: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
4: Любовь и...
5: Золото на Иваново-ФМ.
6: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
7: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
5: С бриллиантами.
6: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
8: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
9: 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основа управления пропланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля – большой концерт. Ясюниха. 27 июня. Начало в 11:00. Подробности в ВК. Небо для всех Иваново. 0+.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: пути. С вами Иваново ФМ.
1: А это что?
2: Это Наутилус в концерт. Юбилейный. Очень редкий я достал. Там Шевчук, Кинчев, Настя, все.

0: Иваново FM. Первое областное радио.
1: Я вышел ростом и лицом, спасибо матери с отцом. С людьми в ладу не понукал, не помыкал. Спины не гнул, прямым ходил, и в ус не дул, и жил, как жил, и голове своей руками помогал. Протяжил и пришел домой, уже с годами за спиной. Висят года на мне не бросить, не продать. Но на начальника попал, который бойко вербовал, и за Урал машины стал перегонять. Дорога, а в дороге маска,

500, 500 вперед, а он зубами танец с саблями стучит. Мы оба знали про маршрут, что этот мост на стройках ждут, а наше дело сел, поехал ночь полночь. Ну надо ж так, под Новый год, назад 500, вперед 500, сигналим зря пурга и некому помочь. Глуши мотор, он говорит, пусть этот мост огнем горит, мол, видишь сам, тут больше нечего ловить. Мол, видишь сам, кругом 500, и к ночи точно занесет, так заровняет, что не надо хоронить. Я отвечаю, не конюч, а он загаечный за ключ, и волком смотрит, он вообще бывает крут. А что ему, кругом 500, и кто кого переживет, тот и докажет, кто был прав, когда припрут. Он был мне больше, чем родня, он ел с ладони у меня,

забыл, кто я ему и кто он мне. И он ушел куда-то в бок, я отпустил, а сам прилег. Мне снился сон про наш веселый наворот, что будто вновь кругом 500. Ищу я выход из ворот, но нет его, есть только вход, и то не тот. Конец простой, пришел тягач, и там был.

0: я опять его возьму.
1: Любовь и
0: золото на Иваново-ФМ.
2: Добрый день, в студии Данила Раскатов. Наша суперакция «Любовь и золото» продолжается. Звоним участнику. Здравствуйте, готовы признаться в любви?
3: Здравствуйте, меня зовут Кристина. Я хочу признаться в любви своему дорогому мужу и поздравить его сегодня с днем рождения. Я очень люблю тебя и счастлива, что ты есть в моей жизни.
2: Принято. Поздравляю, вы получаете сертификат на покупку ювелирных украшений и становитесь претендентом на главный приз – серьги с бриллиантами. Его мы разыграем в День любви, семьи и верности 8 июля. Дорогие радиослушатели, заходите в группу Иваново-ФМ ВКонтакте, регистрируйтесь по QR-коду на макете розыгрыша и присоединяйтесь к нашему летнему интерактиву.
1: Любовь и
0: золото на Иваново-ФМ.
4: Спонсор призов – ювелирная улица Приволжская.
5: Иваново-ФМ.

0: Спонсор рубрики — компания «ДАЗ Авто» ООО.
1: Сломалось авто? Не беда. «ДАЗ Авто» поможет всегда. Огромный выбор запчастей для «Ауди», «Шкода», «Фольксваген» и ремонт в одном месте. На Куконковых, 48. «ДАЗ Авто» 26 17 26.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Chery убрал из российской линейки кроссовер Tiggo 8 Pro Max. Ранее уже прекратились продажи Tiggo 4 и 7 Pro Max. Напомним, в прошлом году в России появилась марка Tenet. По сути, это тот же Chery российской сборки. Аналогичные Tenet'ом модели китайской сборки из продажи постепенно убирают. Но из России Chery не уходит. Esteo анонсировал новую модель EX8. Это крупный гибридный кроссовер с шестиместным салоном. Понравится тем, кому нужен комфортный люксовый автомобиль. Он сделан на базе Xlantix Ed, которая сейчас продается в России. Разница только в месте сборки. Xlantix возят из Китая, а Esteo собирают под Санкт-Петербургом. Россияне стали чаще интересоваться бэушными китайскими автомобилями. По данным Авито Авто, этой весной спрос на них вырос почти в полтора раза. Быстрее всего растут проверенные модели, которые давно представлены на рынке и достаточно массово ездят по дорогам. Быстрее всего растет спрос на Havail F7 и Jolion, Geely Coolray, Amoda C5. Если машина неровно работает на холостых или плохо тянет при нажатии на газ, проблема может быть в забитых топливных форсунках. В сервисах могут предложить почистить их специальной химией. Это дешевле. Либо со снятием на стенде или ультразвуком. Это дороже, но эффективнее. А еще эту процедуру вполне можно провести самостоятельно. Как это сделать правильно и безопасно, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
4: Наркотики стали главной проблемой? Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
5: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
6: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
7: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorsu Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorsu Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
8: Входные двери от 19 тысяч есть в ТМК на Строителей 76.
9: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД-банк. Генеральная лицензия номер 1966.
10: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов. Спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компаний. Концерт, лекторий. Сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
11: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Иванове 5 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Кохме открыли мост, соединяющий две части города. Прошлым летом во время сильного ливня переправа через Увать на улице Советской частично обрушилась. Движение по ней полностью перекрыли, что создало большие неудобства для местных жителей. Осенью начались восстановительные работы, зимой подрядчик не прекращал ремонт. В итоге реконструкцию удалось завершить раньше планируемого срока. Первоначально сдать объект должны были в 2027-м. В сфере ЖКХ готовятся новые правила, которые затронут перерасчет платежей и оформление квитанций. При временном отключении горячей воды управляющие компании и поставщики ресурсов должны будут сами фиксировать перерыв и делать перерасчет. Жильцам не придется подавать заявление и подтверждать отсутствие услуги. Квитанции планируют сделать более подробными. В них предусмотрят отдельные строки за уборку, ремонт, обслуживание лифтов, вывоз мусора и другие работы. Однако единого обязательного шаблона пока нет, поэтому форматы у компаний могут отличаться. В Ивановской области развивают гастротуризм. Уже более 15 ресторанов предлагают блюда местной кухни, созданные по историческим рецептам. Повара изучали гастрономические традиции региона, чтобы сохранить вкусы прошлого и сделать их интересными для гостей. Так в меню появились вспышки, юревецкая уха, кулейка, луковый суп, шуйский сбитень и множество других позиций. Заведения, где можно попробовать наш край на вкус, отмечены ярко-красными наклейками на входных дверях. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация. Радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 73 рубля 90 копеек. Официальный курс евро 84 рубля 87 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 62%, ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. Температура днем до 20 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
3: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
4: За рулем к свободе с Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
2: Владимирская область, село Чирикова. УКН 13-233-5-0-263.
5: В Бигам для вас. Культиватор электрический ДЭО. 2 киловатта с коваными фрезами. Шириной вспашки 40 сантиметров. 15 990 рублей. И мойка высокого давления ДЭО. С функцией самовсасывания и пеногенератором в комплекте. 11 990 рублей. Бигам.
6: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
7: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Тэнк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Тэнк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Тэнк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77 13 76. Код города 49 22.
8: Акция до конца месяца.
9: Иваново, как слышно? Впервые в городе. Выставка «Космопарк». Виртуальная реальность, современные технологии и космические аттракционы. Приходи с 24 июня в ТРЦ «Серебряный город 0+.»
10: Большое кино приезжает в Ивановскую область. 20-й юбилейный фестиваль «Зеркало» ждет зрителей с 26 по 30 июня. Премьеры картин со всего мира. Новое российское кино. Редкие ленты Андрея Тарковского. Выставки, творческие встречи и традиционный концерт в Юрьевце в день открытия. Вход на все события бесплатный. Фестиваль кино, музыки и архитектуры «Зеркало. Философия Тарковского». Смотрите, слушайте. Вдохновляйтесь! Регистрация на сайте зеркало.space. Категория 18+.
11: 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основа управления пропланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха. 27 июня. Начало в 11:00. Подробности в ВК. Небо для всех Иваново. 0+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Россиян могут освободить от административной ответственности за самовольный ремонт дорог местного значения или участков возле дома. Такой законопроект внесли в Госдуму, пишет «Парламентская газета». Авторы инициативы считают, что сейчас добросовестный ремонт ям и других дефектов можно спутать с действиями, которые повреждают дорогу или мешают движению. За это гражданам может грозить штраф от 5 до 10 тысяч рублей. При этом в правительстве заявили, что дополнительное регулирование этого вопроса не требуется. В Иванове состоялся ретро-пробег, посвященный 90-летию госавтоинспекции. Раритетные автомобили проехали по центральным улицам города. На финише для жителей организовали тематические площадки, где можно было рассмотреть машины, а для детей подготовили квест по правилам дорожного движения. Также дорожные полицейские почтили память коллег, погибших при исполнении служебного долга. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах!
0: Дорожная хроника. Слушайте «Иваново ФМ». Первое областное радио.

0: вами Иваново FM.
1: Любовь и
2: золото на Иваново FM.
3: Всем добрый день. В студии Елена Лебединская. Попробуем дозвониться очередному участнику. Алло, как вас зовут? Готовы прямо сейчас признаться в любви?
4: Здравствуйте, меня зовут Анна. Я хочу признаться в любви своим деткам. У меня их трое. Софья, Камила и Златушка. Я вас очень люблю. Вы самое ценное, что у меня есть.
3: Поздравляю! Вы получаете сертификат на покупку ювелирных украшений и становитесь претендентом на главный приз – серьги с бриллиантами, которые мы разыграем в День любви, семьи и верности 8 июля. Дорогие радиослушатели, заходите в группу ВК «Иваново FM», регистрируйтесь по QR-коду и участвуйте в нашем грандиозном розыгрыше призов.
1: Любовь и
2: золото на «Иваново FM».
0: Спонсор призов – ювелирная улица Приволжская.

течению дней, жизнь моя течет, так за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот,

мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Окна, двери, потолки, расстрой.
5: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
4: Росстрой.
5: 57-71-17.
6: Широкий ассортимент профессиональной садовой техники «Кайман». В Бигам. Японское качество и высокая производительность техники «Кайман». Мощность, которая вдохновляет. Бигам.
7: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра.

0: Больше возможностей. Больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
1: Ищите надежный садовый инструмент? Тогда вам к нам. Магазин «Мастак». Широкий ассортимент триммеров, газонокосилок, культиваторов, измельчителей и ручного садового инструмента известных мировых брендов. Качество, надежность, гарантия. Магазин «Мастак». Смирнова 2, Пассаж и в mastak.ru.
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое обращение.

0: Иванове 6 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Кохме открыли мост, соединяющий две части города. Прошлым летом во время сильного ливня переправа через Увать на улице Советской частично обрушилась. Движение по ней полностью перекрыли, что создало большие неудобства для местных жителей. Осенью начались восстановительные работы, зимой подрядчик не прекращал ремонт. В итоге реконструкцию удалось завершить раньше планируемого срока. Первоначально сдать объект должны были в 2027-м. В сфере ЖКХ готовятся новые правила, которые затронут перерасчет платежей и оформление квитанций. При временном отключении горячей воды управляющие компании и поставщики ресурсов должны будут сами фиксировать перерыв и делать перерасчет. Жильцам не придется подавать заявление и подтверждать отсутствие услуги. Квитанции планируют сделать более подробными. В них предусмотрят отдельные строки за уборку, ремонт, обслуживание лифтов, вывоз мусора и другие работы. Однако единого обязательного шаблона пока нет, поэтому форматы у компаний могут отличаться. В Ивановской области развивают гастротуризм. Уже более 15 ресторанов предлагают блюда местной кухни, созданные по историческим рецептам. Повара изучали гастрономические традиции региона, чтобы сохранить вкусы прошлого и сделать их интересными для гостей. Так в меню появились вспышки, юревецкая уха, кулейка, луковый суп, шуйский сбитень и множество других позиций. Заведения, где можно попробовать наш край на вкус, отмечены ярко-красными наклейками на входных дверях. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация. Радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 62%, ветер северо-западный 4,6 метров в секунду. Температура днем до 20 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 23 июня.
1: Год 1944.
2: В ходе Великой Отечественной войны началась операция «Багратион», которая стала триумфом советского военного искусства. Эта крупномасштабная стратегическая наступательная операция началась в Белоруссии и стала одной из крупнейших военных операций за всю историю человечества. В ней приняли участие более 2,5 миллиона человек с обеих сторон. Она включала в себя два этапа и закончилась 29 августа 1944 года. Свое название операции получила в честь российского полководца Отечественной войны 1812 года Петра Багратиона, а разрабатывалась она Константином Рокоссовским совместно с Александром Василевским и Георгием Жуковым. Белоруссия была оккупирована фашистами с самого начала войны, и здесь немцы за это время создали достаточно мощную оборону. Поэтому при подготовке к наступлению на данном направлении советское командование подготовило и провело огромную работу по обеспечению скрытности перемещения сил Красной Армии и по введению противника в заблуждение. Части перемещались на исходные позиции по ночам, соблюдая радиомолчание, а параллельно велось ложное сосредоточение войск на Кишиневском направлении. Из Белоруссии в тыл увозились целые эшелоны с макетами боевой техники. И это принесло желаемый результат. Враг ничего не заподозрил. К тому же проводилась тщательная разведка сил и позиций противника, а перед началом операции большую помощь оказали белорусские партизаны, совершившие множество успешных диверсий на коммуникациях гитлеровцев. Операция «Багратион» началась 23 июня 1944 года с артиллерийской подготовки, после чего войска 1-го Прибалтийского, 3-го, 2-го и 1-го Белорусского фронтов перешли в наступление, которое продолжалось 2 месяца. Немецко-фашистские войска потеряли за это время около 400 тысяч человек убитыми, ранеными и пленными. Были захвачены живыми 22 немецких генерала, еще 10 погибли. Советские войска потеряли до 180 тысяч погибшими, пропавшими без вести и пленными, а также около 600 тысяч ранеными и больными.
1: Год 1987.
2: В Москве в кинотеатре «Мир» состоялась премьера фильма «Человек с бульвара Капуцинов», поставленного режиссером Аллой Суриковой по сценарию Эдуарда Акопова. В фильме снимались Андрей Миронов, Николай Караченцев, Олег Табаков, Михаил Боярский, Александра Яковлева и другие. Картина имела огромный успех. За год проката ее посмотрели 60 миллионов зрителей.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
5: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
6: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
7: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
8: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
9: «Мясной гурман».
10: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
11: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
12: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Танк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Танк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Танк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77 13 76. Код города 4922.
13: Акция до конца месяца.
14: Иваново, как слышно? Впервые в городе. Выставка «Космопарк». Виртуальная реальность, современные технологии и космические аттракционы. Приходи с 24 июня в ТРЦ «Серебряный город 0+.»
13: Ваш бизнес требует надежных партнеров? Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
15: В магазине «Мастак» есть все к сезону. Лопаты, грабли, тележки, культиваторы, мотоблоки, триммеры, газонокосилки, измельчители веток, насосы, шланги и еще много-много всего. Ждем вас в магазине «Мастак», Смирнова 2.
16: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Xiaomi выпустила пылесос с видеозвонками и ножками. Компания Xiaomi представила флагманский робот-пылесос Mi Robot Vacuum N-Mob 6 Max с мощностью всасывания до 35 тысяч паскалей и встроенным мессенджером. Новинка оснащена системой компьютерного зрения, включающей три панорамные камеры. По данным компании, алгоритмы способны распознавать до 280 типов предметов и 47 видов загрязнений, что позволяет роботу более точно строить маршрут уборки и избегать препятствий. Конструкция устройства также предусматривает специальную основную щетку с лезвиями для разрезания волос и две боковые щетки для более эффективной очистки труднодоступных зон. Помимо стандартной интеграции системы Mi Home и голосовым ассистентом Xiao AI, пылесос получил дополнительную камеру для удаленного наблюдения за помещением. С ее помощью пользователь может не только следить за домашними животными, но и осуществлять видеозвонки. Отдельное внимание уделено механике уборки. Устройство оснащено тремя роботизированными манипуляторами, которые помогают очищать углы и пространство вокруг мебели. Также в пылесосе предусмотрены бионические ноги, позволяющие роботу преодолевать пороги и небольшие ступени высотой до 6 сантиметров. Mi Robot Vacuum N-Mob 6 Max уже поступил в продажу на китайском рынке. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Мити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Бетонстрой. Товарный бетон. Бескобетон. Раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
5: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
6: Межкомнатных дверей не перечесть. В компании ТМК на строителей 76.
7: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
8: Любовь и
9: золото на Иваново-ФМ.
10: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
11: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги
9: с бриллиантами.
10: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
12: Закажи рекламу на Иваново-ФМ. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: 7 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Кохме открыли мост, соединяющий две части города. Прошлым летом во время сильного ливня переправа через Увать на улице Советской частично обрушилась. Движение по ней полностью перекрыли, что создало большие неудобства для местных жителей. Осенью начались восстановительные работы, зимой подрядчик не прекращал ремонт. В итоге реконструкцию удалось завершить раньше планируемого срока. Первоначально сдать объект должны были в 2027-м. В сфере ЖКХ готовятся новые правила, которые затронут перерасчет платежей и оформление квитанций. При временном отключении горячей воды управляющие компании и поставщики ресурсов должны будут сами фиксировать перерыв и делать перерасчет. Жильцам не придется подавать заявление и подтверждать отсутствие услуги. Квитанции планируют сделать более подробными. В них предусмотрят отдельные строки за уборку, ремонт, обслуживание лифтов, вывоз мусора и другие работы. Однако единого обязательного шаблона пока нет, поэтому форматы у компаний могут отличаться. В Ивановской области развивают гастротуризм. Уже более 15 ресторанов предлагают блюда местной кухни, созданные по историческим рецептам. Повара изучали гастрономические традиции региона, чтобы сохранить вкусы прошлого и сделать их интересными для гостей. Так в меню появились вспышки, юревецкая уха, кулейка, луковый суп, шуйский сбитень и множество других позиций. Заведения, где можно попробовать наш край на вкус, отмечены ярко-красными наклейками на входных дверях. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация, радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 62%, ветер северо-западный 4,6 метров в секунду. Температура днем до 20 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Спонсор рубрики — компания DAS Auto ООО.
1: Сломалось авто? Не беда. DAS Auto поможет всегда. Огромный выбор запчастей для Audi, Skoda, Volkswagen и ремонт в одном месте. На Куконковых 48. DAS Auto. 26 17 26.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Chery убрал из российской линейки кроссовер Tiggo 8 Pro Max. Ранее уже прекратились продажи Tiggo 4 и 7 Pro Max. Напомним, в прошлом году в России появилась марка Tenet. По сути, это тот же Chery российской сборки. Аналогичные Tenet'ом модели китайской сборки из продажи постепенно убирают. Но из России Chery не уходит. Esteo анонсировал новую модель EX8. Это крупный гибридный кроссовер с шестиместным салоном. Понравится тем, кому нужен комфортный люксовый автомобиль. Он сделан на базе Xlantix Ed, которая сейчас продается в России. Разница только в месте сборки. Xlantix возят из Китая, а Esteo собирают под Санкт-Петербургом. Россияне стали чаще интересоваться бэушными китайскими автомобилями. По данным Авито Авто, этой весной спрос на них вырос почти в полтора раза. Быстрее всего растут проверенные модели, которые давно представлены на рынке и достаточно массово ездят по дорогам. Быстрее всего растет спрос на Havail F7 и Jolion, Geely Cool Ray, Amoda C5. Если машина неровно работает на холостых или плохо тянет при нажатии на газ, проблема может быть в забитых топливных форсунках. В сервисах могут предложить почистить их специальной химией. Это дешевле. Либо со снятием на стенде или ультразвуком. Это дороже, но эффективнее. А еще эту процедуру вполне можно провести самостоятельно. Как это сделать правильно и безопасно, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина».
4: Реклама на Иваново FM.
5: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
6: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
7: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
8: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
9: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
10: Владимирская область, село Чирикова. УКН 13-233-5-0-263.
11: Нужны окна на века? Беги на Строителей 76 в компанию ТМК.
12: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компании. Концерт «Викторий». Сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь, бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
4: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: В Кохме открыли мост, соединяющий две части города. Прошлым летом во время сильного ливня переправа через Увать на улице Советской частично обрушилась. Движение по ней полностью перекрыли, что создало большие неудобства для местных жителей. Осенью начались восстановительные работы, зимой подрядчик не прекращал ремонт. В итоге реконструкцию удалось завершить раньше планируемого срока. Первоначально сдать объект должны были в 2027-м. Глава Домского комитета по труду Ярослав Нилов выступил с инициативой распространить на все регионы практику постановки транспорта на учет в многофункциональных центрах. Предложение направлено главам МВД и Минцифры, сообщает ТАСС. Парламентарий привел в пример успешный опыт МФЦ в городе Шахты Ростовской области. Там на одной площадке объединены услуги регистрации автомобилей и взаимодействия с местной полицией. По мнению Нилова, такой формат полностью отвечает принципу «одного окна». Он избавляет автовладельцев от необходимости посещать несколько ведомств, сокращает время ожидания и снижает бюрократические барьеры. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Окна, мебель, двери. Все, что нужно, есть. Приходи в ТМК на Строителей 76.
5: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
6: Любовь и...
7: золото на Иваново ФМ.
8: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
9: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги
7: с бриллиантами.
8: Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
10: Иваново, как слышно? Впервые в городе. Выставка «Космопарк». Виртуальная реальность, современные технологии и космические аттракционы. Приходи с 24 июня в ТРЦ «Серебряный город 0+.»
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. Дома с вами Иваново ФМ.

залог. Верится и не верится, все, что случилось, не вдруг.

0: 8 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Кохме открыли мост, соединяющий две части города. Прошлым летом во время сильного ливня переправа через Увать на улице Советской частично обрушилась. Движение по ней полностью перекрыли, что создало большие неудобства для местных жителей. Осенью начались восстановительные работы, зимой подрядчик не прекращал ремонт. В итоге реконструкцию удалось завершить раньше планируемого срока. Первоначально сдать объект должны были в 2027-м. В сфере ЖКХ готовятся новые правила, которые затронут перерасчет платежей и оформление квитанций. При временном отключении горячей воды управляющие компании и поставщики ресурсов должны будут сами фиксировать перерыв и делать перерасчет. Жильцам не придется подавать заявление и подтверждать отсутствие услуги. Квитанции планируют сделать более подробными. В них предусмотрят отдельные строки за уборку, ремонт, обслуживание лифтов, вывоз мусора и другие работы. Однако единого обязательного шаблона пока нет, поэтому форматы у компаний могут отличаться. В Ивановской области развивают гастротуризм. Уже более 15 ресторанов предлагают блюда местной кухни, созданные по историческим рецептам. Повара изучали гастрономические традиции региона, чтобы сохранить вкусы прошлого и сделать их интересными для гостей. Так в меню появились вспышки, юревецкая уха, кулейка, луковый суп, шуйский сбитень и множество других позиций. Заведения, где можно попробовать наш край на вкус, отмечены ярко-красными наклейками на входных дверях. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация. Радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 62%, ветер северо-западный 4,6 метров в секунду. Температура днем до 20 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: вами Иваново FM.
1: Он ушел на восток, он пройти хотел целый мир, совершив много славных дел.

0: на Иваново FM.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Тэнк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Тэнк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Тэнк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77 13 76. Код города 4922.
6: Акция до конца месяца.
7: Ищите надежный садовый инструмент? Тогда вам к нам! Магазин «Мастак». Широкий ассортимент триммеров, газонокосилок, культиваторов, измельчителей и ручного садового инструмента известных мировых брендов. Качество, надежность, гарантия. Магазин «Мастак». Смирнова 2, Пассаж и в mastak.ru.
8: Большое кино приезжает в Ивановскую область. 20-й юбилейный фестиваль «Зеркало» ждет зрителей с 26 по 30 июня. Премьеры картин со всего мира. Новое российское кино. Редкие ленты Андрея Тарковского. Выставки, творческие встречи и традиционный концерт в Юрьевце в день открытия. Вход на все события бесплатный. Фестиваль кино, музыки и архитектуры. «Зеркало. Философия Тарковского». Смотрите, слушайте, вдохновляйтесь. Регистрация на сайте зеркало.space. Категория 18+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: слушаете Иваново FM.
1: Во хмелю слегка лесом правил я, не устал пока, пел за здравие, а умел я петь песни вздорные, как любил я вас, очи черные, то плели, то неслись, то трусили рысцом.

любил я вас, но прикончил я то, что впрок припас. Головой тряхнул, чтоб слетела плашь, и вокруг взглянул.

0: Реклама на Иваново FM. Бетонстрой. Товарный бетон, бескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11. Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра. Театр «Современник».
1: Любовь и...
2: золото на Иваново-ФМ.
3: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
1: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
2: С бриллиантами.
3: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
4: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД-банк. Генеральная лицензия номер 1966.
5: Иваново, как слышно? Впервые в городе. Выставка «Космопарк». Виртуальная реальность, современные технологии и космические аттракционы. Приходи с 24 июня в ТРЦ «Серебряный город 0+.»
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
4: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
5: За рулем к свободе с Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
6: Голос Утрезникова, Владимирская область, село Чирикова, УКРН 13-233-00-263.
7: В Бигам для вас. Аккумуляторная дрель Эдон 12 вольт в комплекте с аккумулятором 1390 рублей. Бигам.
8: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
9: Иваново, как слышно? Впервые в городе. Выставка «Космопарк». Виртуальная реальность, современные технологии и космические аттракционы. Приходи с 24 июня в ТРЦ «Серебряный город 0+.»
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

0: Буланова FM.
1: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, мне прет вот.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
2: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
3: Окна, мебель, двери. Все, что нужно, есть. Приходи в ТМК на Строителей 76.
4: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманные сценарии жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
3: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ватой жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

после случившимся долго будут врать. Расскажет ли комиссия, как трудно умирать? Кто из нас ровесники, кто герой?

Радиоканал «Иваново-ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L-номер ТУ-3700-374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново-ФМ».

Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. С вами Иваново ФМ. Первое областное радио.

0: за то, что я давно к тебе остался.
1: Слушайте Иваново FM.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. Дома с вами «Иваново ФМ».

течению дней жизнь моя течет, как за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как вода.